0: Радио Сі.
1: Золоті хіти в Єкатеринбурге на 103,7 FM.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Желаю вам отличного утра. Спасибо, что проводите его в компании Radio C. Сейчас поговорим об автомобилях. Спонсор «Минуты драйва» на Radio C ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Для тех, кто любит скормить ностальгию. К 82-й годовщине Минского автозавода запущен официальный онлайн-музей. Портал содержит тысячи архивных документов, чертежей и оцифрованных фотографий. В экономике Советского Союза МАЗ занимал строго определенную нишу. Производство тяжелой дизельной техники грузоподъемностью от 7 тонн и выше. Историю открывает МАЗ-205. Первый советский тяжелый самосвал, который с 47-го года поставлялся на главные послевоенные стройки, гидроэлектростанции и в инженерные войска. В середине 50-х годов завод разработал легендарный полноприводный лесовоз МАЗ-501. Также в этот период завод создавал первые в стране карьерные самосвалы, включая 25-тонный МАЗ-525 с танковым дизелем. 60-е годы ознаменовались переходом на бескапотную компоновку. После распада Советского Союза МАЗ переориентировался на магистральные тягачи европейского типа и производство городских автобусов. Факты и чертежи доступны на museummaz.by.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34 43 200.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Караоке твое греческое настроение.
1: 103.7 FM. Радио Си.
2: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
3: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
4: Отправляемся в морской круиз.
0: Шоу дельфинов «Морской круиз».
3: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM, 9.01 в Екатеринбурге. На радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ОТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил слаженную работу правительства и Центробанка и назвал источником роста ВВП во втором квартале года не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Оживилось частное потребление, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Инфляция в России стабилизировалась. Банк России проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр, передают «Вести». По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Горячая вода вернется в краны жителей Екатеринбурга не раньше 20 августа, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала «Т+». В сообщении отмечено, что водоканал выполняет обещания по подаче воды, но ее пока недостаточно. Сотрудники моют фильтры, однако ситуация с погодой остается сложной. Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западной фильтровальной станции, поясняли на предприятии, напоминает АИФ «Урал». В Екатеринбурге летом установили 84 новых остановки. Они располагаются во всех районах города. Это остановочные комплексы для троллейбусов, автобусов и трамваев. Сейчас подрядчик продолжает монтаж остановок. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. До конца сентября в городе появится еще 61 современный комплекс, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Напомню, в мае мэрия заключила двухгодичный контракт на установку порядка 200 остановочных навесов. В следующем году в городе появится более 50 остановок. На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам, сообщает Департамент информполитики региона. Участницами могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации и без противопоказаний. Срок беременности к финалу фестиваля в конце ноября должен быть 28-32 недели. Прием заявок продлится до 2 октября на официальном сайте фестиваля. На кастинге 9 октября определят финалисток. Участниц будут обучать культуре речи, актерскому мастерству, хореографии, дефиле. Они будут заниматься адаптированным фитнесом. Контролировать здоровье будущих мам будут медики, пишет «Комсомольская правда». Минпросвещение России не издавало распоряжение об обязательном просмотре фильма «Последний богатырь Колобок» ученикам с 1 по 9 класса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Минпросвещение якобы обязало образовательные учреждения организовать такие показы. Эти сведения не соответствуют действительности. Министерство не издавало никаких подобных распорядительных или нормативных документов, говорится в сообщении, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на выходные 84,55, евро 97,51.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: И погоде на радио СИМ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 13. Сегодня в субботу без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге до плюс 20. В Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Новоуральске плюс 17-19.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе, бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио Си музыка, которую мы любим, и только что Тедди Свимс. Доброе всем утро, на часах 9.22, далее на радио Си Тэншап, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 августа – День археолога. Праздник неофициальный и, по одной из популярных версий, приурочен ко дню рождения знаменитого советского археолога Татьяны Пасек. Она родилась в 1903 году в дворянской семье, и коллеги называли ее «советской княгиней». Татьяна Пасек была исследователем трипольской культуры, которая существовала в VI-III тысячелетиях до нашей эры на территории современных Украины, Молдовы, Румынии, Венгрии. Она доказала, что глинобитные площадки трипольцев – это остатки их жилищ, и выявила кольцевую планировку поселения. У трипольцев были гигантские протогорода – сотни гектаров с десятками жилищ. Одно из самых известных – Небелевка, где было до 3000 домов. Трипольцы одни из первых стали выращивать зерновые и горох, разводили скот, а глиняные сосуды украшали сложными орнаментами – спиралями, рисунками животных, людей, солнца и луны. Некоторые исследователи даже видят на них знаки инь и янь. Но изучать культуру трипольцев очень сложно – у них не было погребений. Трипольцы жили на одном месте 50-80 лет, а потом, возможно, из-за истощения почвы, сжигали свои поселения и уходили навсегда.
4: Радио Си.

0: Это великолепная Дайдо с хитом White Flag только что на Радио 7. Далее на Радио 7 Португал The Man, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Веном, день поиска временных альтернатив. Что-то запланированное может пойти не так или вообще не состояться. Тельцы, возможно, перемены в планах или желаниях. Вам может захотеться побыть в одиночестве и поразмыслить. Близнецы, возможен пессимизм и необоснованное ожидание неудач в конкретных делах. Не поддавайтесь ментальным шаблонам. Раки, в любой ситуации будет так или иначе присутствовать элемент стресса или тревожности. Не планируйте важных для вас дел. Львы, если произойдет что-то неожиданное, стоит разбираться с последствиями сразу. Потом они обрастут дополнительными сложностями. Девы, не стоит предпринимать радикальных мер абсолютно ни в каких делах. Это день, когда эмоции – худший советник. Весы, может возникнуть ощущение, что вас проверяют на прочность и устойчивость. Не планируйте сложных дел, особенно связанных с дорогой. Скорпионы, не стоит принимать решений. Они могут оказаться болезненными или невыгодными. Стрельцы, могут измениться планы на ближайшее будущее. Вы можете ощутить некоторое смятение и дезориентацию. Козероги, не лучший день для принятия решений. Чего бы они ни касались, они не будут оптимальными и рано или поздно потребуют пересмотра. Водолеи, будет полезно проанализировать свои недавние решения и действия. Вы увидите, что и как можно сделать лучше. Рыбы, вы увидите ограничения в своих собственных возможностях или в возможностях партнеров. Это день важных осознаний.
1: Радио Си.

0: Необходима консультация специалиста.
1: Ну давай, ну заводись!
2: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
3: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 августа в Акаме Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Акаме Запад. Металлургов 80.
4: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Чарли Пут и Селена Гомес, далее на радио Си-Си, и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
3: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: 103.7 FM. Радио Сити.
0: На радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
7: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си, 10 утра в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипе, спонсор ООЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил слаженную работу правительства и Центробанка и назвал источником роста ВВП во втором квартале года не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Оживилось частное потребление, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Инфляция в России стабилизировалась. Банк России проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр, передают «Вести». По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Горячая вода вернется в краны жителей Екатеринбурга не раньше 20 августа, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Свердловского филиала «Т+». В сообщении отмечено, что водоканал выполняет обещания по подаче воды, но ее пока недостаточно. Сотрудники моют фильтры, однако ситуация с погодой остается сложной. Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западной фильтровальной станции, поясняли на предприятии, напоминает АИФ «Урал». В Екатеринбурге летом установили 84 новых остановки. Они располагаются во всех районах города. Это остановочные комплексы для троллейбусов, автобусов и трамваев. Сейчас подрядчик продолжает монтаж остановок. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. До конца сентября в городе появится еще 61 современный комплекс, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Напомню, в мае мэрия заключила двухгодичный контракт на установку порядка 200 остановочных навесов. В следующем году в городе появится более 50 остановок. На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам, сообщает Департамент информполитики региона. Участницами могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации и без противопоказаний. Срок беременности к финалу фестиваля в конце ноября должен быть 28-32 недели. Прием заявок продлится до 2 октября на официальном сайте фестиваля. На кастинге 9 октября определят финалисток. Участниц будут обучать культуре речи, актерскому мастерству, хореографии, дефиле. Они будут заниматься адаптированным фитнесом. Контролировать здоровье будущих мам будут медики, пишет «Комсомольская правда». Минпросвещение России не издавало распоряжение об обязательном просмотре фильма «Последний богатырь Колобок» ученикам с 1 по 9 класса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Минпросвещение якобы обязало образовательные учреждения организовать такие показы. Эти сведения не соответствуют действительности. Министерство не издавало никаких подобных распорядительных или нормативных документов, говорится в сообщении, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на выходные 84,55, евро 97,51.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал». За окном в эти минуты плюс 14. Сегодня в субботу без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге до плюс 20. По Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском плюс 17-19.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим школьную и спортивную форму. А потом пойдем есть мороженое и в кино.
7: Сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. Сердце карнавал. Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Кайран. Доброе всем утро. На радио 7 программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Для тех, кто любит скормить ностальгию. К 82-й годовщине Минского автозавода запущен официальный онлайн-музей. Портал содержит тысячи архивных документов, чертежей и оцифрованных фотографий. В экономике Советского Союза МАЗ занимал строго определенную нишу. Производство тяжелой дизельной техники грузоподъемностью от 7 тонн и выше. Историю открывает МАЗ-205. Первый советский тяжелый самосвал, который с 47-го года поставлялся на главные послевоенные стройки, гидроэлектростанции и в инженерные войска. В середине 50-х годов завод разработал легендарный полноприводный лесовоз МАЗ-501. Также в этот период завод создавал первые в стране карьерные самосвалы, включая 25-тонный МАЗ-525 с танковым дизелем. 60-е годы ознаменовались переходом на бескапотную компоновку. После распада Советского Союза МАЗ переориентировался на магистральные тягачи европейского типа и производство городских автобусов. Факты и чертежи доступны на museummaz.by.
1: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
4: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум-качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и к музыке вернемся буквально через минуту. Далее на Радио Си. Кино.
1: Реклама.
5: Снижение потенции после 40 – это нормально?
6: Нет, но это лечится. УРОПРО – Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сын

0: Сыртаки, твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирная качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
5: Лето в разгаре, а цены в Акаме «Восток» еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
6: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио 7.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Дотан, далее на радио Си Сандра, прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 августа 1771 года родился шотландский писатель Вальтер Скотт. Он первым соединил в историческом романе реальные события и настоящих героев прошлого с историями вымышленных персонажей. Он же первым ввел в обиход термин «война роз» о войнах королевских домов 15 века. Благодаря Вальтеру Скотту стало широко употребляться слово «гламур», которое стало означать особую магию или очарование. Вальтер Скотт придумал и верного помощника Робин Гуда, маленького Джона в знаменитом романе «Айвенго», образ которого позже стали использовать и другие авторы. Успех книг был оглушительным, их перевели на основные языки мира. Но очень долго романы выходили анонимно, и автора называли «великим инкогнито». По профессии он был юристом, работал секретарем в суде, замом шерифа, собирал шотландские народные баллады и издавал их. Уже через 6 лет после смерти в Эдинбурге появился грандиозный памятник писателю. Полая башня готического собора высотой аж 61 метр, а в центре Вальтер Скотт с любимой собакой.
4: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
5: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
4: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
7: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ну давай, ну заводись!
9: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
10: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
11: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
12: Добрый день.
13: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
12: Такого не существует.
13: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
14: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
15: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
16: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: 103.7 FM. Радио 7.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Rednex. Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 15 августа на календаре. Далее на радио 7 Алекс Уоррен и сразу после Mad My Let's Love Gone.
1: Реклама.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
3: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8, 0+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что «Лале». На часах без 5:11. Далее на радио «Зия» Крис Риплу «Кафе». И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си», 11 утра в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Елена Пипя, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Добрый день. Ситуация с бензином в некоторых регионах остается напряженной. На заправках перебои с поставками. Водители жалуются, что утром бензина на АЗС еще нет, вечером уже нет. Снова появились очереди и стали расти цены. Ситуацию с топливом обсудили на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщает пресс-служба Кабмина. Нефтяные компании сейчас активно наращивают поставки в самые проблемные субъекты. При этом аграрии не страдают. Топлива для уборочной компании не хватает. Глава Минэкономразвития Максим Решетников побывал в Екатеринбурге с рабочим визитом и оценил развитие Свердловской области по нескольким направлениям. Так он отметил вклад малого и среднего бизнеса Среднего Урала в экономику страны. Здесь заняты более 1 000 000 свердловчан. В регионе работают более 200 тысяч компаний. Только за прошлый год они перечислили в бюджет 148,5 миллиардов рублей налогов. Также министр оценил развитие сферы туризма. За первые месяцы года Свердловская область приняла более 1 100 000 гостей, на 14% больше, чем в прошлом году. Налоговые платежи от туристической деятельности за 5 лет выросли в 5 раз, с 200 миллионов до миллиарда. Министр также отметил развитие креативных индустрий. С их объемом в 150,5 миллиардов рублей Свердловская область занимает 6-е место в России, сообщает Департамент информполитики. На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам. Участницы могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации и без противопоказаний. Срок беременности к финалу фестиваля в конце ноября должен быть 28-32 недели. Прием заявок продлится до 2 октября на официальном сайте фестиваля. На кастинге 9 октября определят финалисток. Участниц будут обучать культуре речи, актерскому мастерству, хореографии, дефиле. Контролировать здоровье будущих мам на конкурсе будут медики, пишет «Комсомольская правда». Интересное небесное явление можно будет увидеть сегодня после заката. Сближение Юпитера и Меркурия. Как пояснили астрономы, для наблюдения лучше использовать бинокль. Тогда можно разглядеть даже спутники Юпитера. Ну а вечером в воскресенье, 16 августа, можно будет наблюдать сближение молодой Луны и Венеры. Луна будет в фазе растущего серпа, а Венера станет самым ярким объектом вечернего неба. Латинскую букву «П» на дорожных знаках парковки предложили заменить на русскую «П» на кириллице. С такой инициативой выступили в Госдуме. С 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве, согласно которому вывески и указатели должны быть на русском. А дорожные знаки являются частью публичного пространства, поэтому использовать на них нужно кириллицу, считает автор инициативы депутат Каплан Панеш, которого цитирует РИА Новости. Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.
2: Реклама.
3: Уралмаш не будет прежним.
4: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
4: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: И погоде на «Радио СИМ» спонсор ООО «Столица», официальный дилерский центр «Грузомол». За окном в эти минуты плюс 15, сегодня в субботу без осадков, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радио 7, музыка, которую мы любим, и только что Алан Уокер. Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 15 августа на календаре, и далее на радио 7, танцы минус.
1: Реклама.
2: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
3: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
8: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера, мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. «Главный проспект», Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
9: В «Монетке» вкусно и выгодно. Вафли шоколадные. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Дискомфорт в движении в прошлом. А современные технологии лечения в настоящем. В клинике «Здоровье 365».
11: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов. Опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования. Высокотехнологичное оборудование и оснащение.
10: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
12: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро. Далее на Радио Си Томас Новогрин. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 августа – день археолога. Праздник неофициальный и, по одной из популярных версий, приурочен ко дню рождения знаменитого советского археолога Татьяны Пасик. Она родилась в 1903 году в дворянской семье, и коллеги называли ее «советской княгиней». Татьяна Пасик была исследователем трипольской культуры, которая существовала в 6-3 тысячелетиях до нашей эры на территории современных Украины, Молдовы, Румынии и Венгрии. Она доказала, что глинобитные площадки трипольцев – это остатки их жилищ, и выявила кольцевую планировку поселения. У трипольцев были гигантские протогорода – сотни гектаров с десятками жилищ. Одно из самых известных – Небелевка, где было до 3000 домов. Трипольцы одни из первых стали выращивать зерновые и горох, разводили скот, а глиняные сосуды украшали сложными орнаментами – спиралями, рисунками животных, людей, солнца и луны. Некоторые исследователи даже видят на них знаки инь и янь. Но изучать культуру трипольцев очень сложно – у них не было погребений. Трипольцы жили на одном месте 50-80 лет, а потом, возможно, из-за истощения почвы, сжигали свои поселения и уходили навсегда.
4: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.

0: поездки твое греческое настроение.
1: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Лето в разгаре! А цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
4: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 6200. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
5: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
6: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: На радио ИСИ музыка, которую мы любим, это команда «Градусы». Далее на радио ИСИ Розалина, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Веном, день поиска временных альтернатив. Что-то запланированное может пойти не так или вообще не состояться. Тельцы, возможно, перемены в планах или желаниях. Вам может захотеться побыть в одиночестве и поразмыслить. Близнецы, возможен пессимизм и необоснованное ожидание неудач в конкретных делах. Не поддавайтесь ментальным шаблонам. Раки, в любой ситуации будет так или иначе присутствовать элемент стресса или тревожности. Не планируйте важных для вас дел. Львы, если произойдет что-то неожиданное, стоит разбираться с последствиями сразу. Потом они обрастут дополнительными сложностями. Девы, не стоит предпринимать радикальных мер абсолютно ни в каких делах. Это день, когда эмоции – худший советник. Весы, может возникнуть ощущение, что вас проверяют на прочность и устойчивость. Не планируйте сложных дел, особенно связанных с дорогой. Скорпионы, не стоит принимать решений. Они могут оказаться болезненными или невыгодными. Стрельцы, могут измениться планы на ближайшее будущее. Вы можете ощутить некоторое смятение и дезориентацию. Козероги, не лучший день для принятия решений. Чего бы они ни касались, они не будут оптимальными и рано или поздно потребуют пересмотра. Водолеи, будет полезно проанализировать свои недавние решения и действия. Вы увидите, что и как можно сделать лучше. Рыбы, вы увидите ограничения в своих собственных возможностях или возможностях партнеров. Это день важных осознаний.
1: Радио Си.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
3: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
4: Золотая коллекция. Радио Си.
5: Спонсор ООО «Люкс Мебель», салоны АСМ Мебель.
6: Тик-так, время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсацией года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель АСМ.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Ну давай, ну заводись!
10: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
11: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
12: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
13: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
14: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
8: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: 103.7 FM. Радиус.
16: Музыка, понятная без слов. На радиосе.
17: Спонсор ООО «Атлантикпром». Проверенные автомобили с пробегом.
18: Машину летом поменяй. В «Атлантикпро» ты заезжай. Автосалон «Атлантикпро». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантикпро». Автосалон «Атлантикпро». Таганская, 77.

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM, на радио Си новости Елена Пипя, спонсор ООЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Сегодня утром силы ПВО отразили массированную ракетную атаку ВСУ на Самарскую область. Локальные повреждения получила промышленная инфраструктура города. На месте сформирован оперативный штаб. Есть пострадавшие. Им оказана медицинская помощь. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков. Всего, по данным Минобороны России, силы ПВО за минувшую ночь сбили над регионами страны 598 украинских БПЛА. В зоне паводка на Среднем Урале остаются более 700 домов и участков, а также 9 низководных мостов и 1 участок дороги. По данным регионального МЧС, за последние сутки от воды освободились 7 приусадебных участков. Новых подтоплений на ближайшие сутки не прогнозируется. Работы по ликвидации последствий паводка находятся на контроле управления МЧС по Свердловской области. Появились новости о состоянии Владимира Ткачука, создателя дрона «Упырь», екатеринбургского предпринимателя, на которого было совершено покушение. Под «Мерседесом» Ткачука сработало мощное взрывное устройство. Погиб водитель-охранник, находившийся внутри салона. Сам Ткачук выжил, так как не успел сесть в машину в момент взрыва, но получил тяжелые ранения. Сейчас Владимир Ткачук идет на поправку, он в сознании. Об этом порталу Е1 сообщил ветеран СВО и депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. Самолет китайской авиакомпании Hainan Airlines, выполнявший рейс Пекин-Манчестер, совершил аварийную посадку в Красноярске по техническим причинам. Об этом сообщает агентство РИА Новости. На борту Airbus находилось свыше 230 пассажиров, пострадавших нет. По данным авиакомпании, для продолжения рейса в Красноярск из Китая направят резервный самолет. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» и волгоградский «Ротор» сыграли в ничью в шестом туре Лиги Пари. Игра проходила 14 августа в Волгограде и закончилась со счетом 1-1. В первом тайме «Ротор» вышел вперед, отличился Артем Симонян. Во втором тайме новый нападающий «Урала» Бертран Фурье сравнял счет. После шести туров «Урал» набрал 11 очков и пока занимает третье место в турнирной таблице. За ним следует «Спартак Кострома», у которого 11 очков и одна игра в запасе. Следующий матч «Урал» проведет 22 августа в Екатеринбурге. Его соперником станет ивановский текстильщик. Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И погоде на радио ИСИМ, спонсор ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9 и завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.
4: Он наступает. Новый учебный год.
5: Вообще не страшно. Сейчас быстро в «Карнавале» купим удобную обувь и рюкзак, а потом пойдем есть мороженое и в игровой центр.
6: В сердце «Карнавал» сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
7: Соберись в школу за один день. В сердце «Карнавал». Халтурина 55.
8: 0+.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Ура-ПРО» знают, как решить проблему. «Ура-ПРО» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
6: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
7: В планах ремонт? Идите смело в магазин Piastrella.
8: Приглашаем в магазин Piastrella обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Piastrella.
9: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
10: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
11: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
12: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки. И международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства. Множество миров. И один главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8. 0+.
14: 103.7 FM. Радио 7.

0: Quickspark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
1: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Рыба «Терпук» 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
4: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
5: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. УКР 106-784-754-56-55.
8: Золотая коллекция. Радио 7.

0: Реклама. Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки. А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ну давай, ну заводись!
7: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
8: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
2: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости Елена Пипя, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Добрый день. Сегодня утром силы ПВО отразили массированную ракетную атаку ВСУ на Самарскую область. Локальные повреждения получила промышленная инфраструктура города. На месте сформирован оперативный штаб. Есть пострадавшие. Им оказана медицинская помощь. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков. Всего, по данным Минобороны России, силы ПВО за минувшую ночь сбили над регионами страны 598 украинских БПЛА. В зоне паводка на Среднем Урале остаются более 700 домов и участков, а также 9 низководных мостов и 1 участок дороги. По данным регионального МЧС, за последние сутки от воды освободились 7 приусадебных участков. Новых подтоплений на ближайшие сутки не прогнозируется. Работы по ликвидации последствий паводка находятся на контроле управления МЧС по Свердловской области. Появились новости о состоянии Владимира Ткачука, создателя дрона «Упырь», екатеринбургского предпринимателя, на которого было совершено покушение. Под «Мерседесом» Ткачука сработало мощное взрывное устройство. Погиб водитель-охранник, находившийся внутри салона. Сам Ткачук выжил, так как не успел сесть в машину в момент взрыва, но получил тяжелые ранения. Сейчас Владимир Ткачук идет на поправку, он в сознании. Об этом порталу Е1 сообщил ветеран СВО и депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. Самолет китайской авиакомпании Hainan Airlines, выполнявший рейс Пекин-Манчестер, совершил аварийную посадку в Красноярске по техническим причинам. Об этом сообщает агентство РИА Новости. На борту Airbus'а находилось свыше 230 пассажиров. Пострадавших нет. По данным авиакомпании, для продолжения рейса в Красноярск из Китая направят резервный самолет. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» и волгоградский «Ротор» сыграли в ничью в шестом туре Лиги Пари. Игра проходила 14 августа в Волгограде и закончилась со счетом 1-1. В первом тайме «Ротор» вышел вперед, отличился Артем Симонян. Во втором тайме новый нападающий «Урала» Бертран Фурье сравнял счет. После шести туров «Урал» набрал 11 очков и пока занимает третье место в турнирной таблице. За ним следует «Спартак Кострома», у которого 11 очков и одна игра в запасе. Следующий матч «Урал» проведет 22 августа в Екатеринбурге. Его соперником станет ивановский текстильщик. Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.
2: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
0: И погода на Радио СИМ, спонсор ООО «Столица», официальный дилерский центр «Грузомол». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9, и завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.

0: Жак, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
7: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Уникум, уникум, уникум, уникум, уникум, авто с пробегом, уникум.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 15 августа 1771 года родился шотландский писатель Вальтер Скотт. Он первым соединил в историческом романе реальные события и настоящих героев прошлого с историями вымышленных персонажей. Он же первым ввел в обиход термин «война роз» о войнах королевских домов 15 века. Благодаря Вальтеру Скотту стало широко употребляться слово «гламур», которое стало означать особую магию или очарование. Вальтер Скотт придумал и верного помощника Робин Гуда, маленького Джона в знаменитом романе «Айвенго», образ которого позже стали использовать и другие авторы. Успех книг был оглушительным, их перевели на основные языки мира. Но очень долго романы выходили анонимно, и автора называли «великим инкогнито». По профессии он был юристом, работал секретарем в суде, замом шерифа, собирал шотландские народные баллады и издавал их. Уже через 6 лет после смерти в Эдинбурге появился грандиозный памятник писателю. Полая башня готического собора высотой 61 метр, а в центре Вальтер Скотт с любимой собакой.
1: Реклама.
3: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 25 августа в Летнем театре парка Маяковского. Концерт в эстетике советских квартирников «Город влюбленных людей». Трио Дениса Галушко, Марфа Мелькова, Александр Моллер и друзья исполнят советские шлягеры в авторском прочтении. Подпевать обязательно. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: помочь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки. И международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства. Множество миров. И 1 главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8. 0+.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
1: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки. И финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. Главный проспект. Екатеринбург. Ленина 8. 0+.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор ООО «Люкс Мебель», салоны АСМ «Мебель».
4: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ «Мебель» мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов «АСМ «Мебель». Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
1: Эх, прям как у нас.
0: А дальше?
2: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
3: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
4: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
5: В Монетке качество на высоте. Бумажные полотенца Софита 59 рублей 99 копеек. Акции действуют с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
7: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
9: А еще там дают подарки за покупку.
10: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
11: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
12: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
13: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
14: 103.7 FM. Радио 7.
15: Музыка, понятная без слов. На Радио 7.
16: Спонсор ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
17: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
18: Отправляемся в морской круиз.
19: Шоу дельфинов «Морской круиз».
17: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. На радио Си новости. Елена Пипя, спонсор ООО ТД «Привит», завод стеновых материалов «Привит».
1: Добрый день. Так называемую гаражную амнистию продлили до 1 сентября 2031 года. До этого срока можно будет упрощенно оформить гаражи. Закон подписал президент Путин, ранее его приняла Госдума. Документ размещен на сайте официальных правовых актов. Гаражная амнистия распространяется на капитальные объекты, построенные до 29 декабря 2004 года до вступления в силу градостроительного кодекса. При этом постройка не должна быть признана самовольной. Срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании и предоставлении участка сокращен с 30 до 20 дней, пишет «Комсомольская правда». Водонагреватели исчезли из екатеринбургских магазинов на фоне кризиса с водой. Горячей воды в городе нет уже 2 недели. И некоторые екатеринбуржцы, которые устали греть воду в чайниках и кастрюлях, решили обеспечить себе горячее водоснабжение самостоятельно. Люди массово скупают бойлеры, и найти их в продаже становится все сложнее, пишет газета «Ведомости». Водоканал продолжает устранять последствия паводка, который вывел из строя часть фильтров на западной фильтровальной станции. Вернуть людям горячую воду обещают не раньше 20 августа. На пост главы Кушвинского муниципального округа Свердловской области «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Кожевникова. Своих кандидатов выдвинули также Общественная палата региона и Ассоциация муниципальных образований, сообщил собеседник портала «Сигнал» в Кушвинской думе. Решать будут депутаты. Напомню, в конце июня на Кушву обрушился мощный торнадо. В городе был введен режим ЧС. Через месяц глава Кушвы Михаил Слепухин подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Местные депутаты приняли отставку мэра. В Екатеринбурге почти на 2 недели перекроют улицу Войкова от улицы Стачек до переулка Механического. Здесь будут перекладывать асфальт. Общественному транспорту это не помешает. Автомобилисты смогут объехать ремонт по близлежащим улицам Старых Большевиков, Кобозева, Стачек, сообщили в мэрии. Ограничения будут действовать с 20 августа по 1 сентября. Горожан попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытий. На российских курортах постепенно начинается бархатный сезон. Это когда сильная жара отступает, а температура воды в море остается теплой для купания. Сейчас этот показатель составляет от 20 градусов в районе Калининграда до 26-27 градусов на южном берегу Крыма и в Сочи. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Росгидромета Марина Макарова. По ее словам, температура воды в Черном море снизилась за последние дни на несколько градусов, но все равно остается комфортной для купания. Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.
2: Реклама.

0: Ольги Паревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9 и завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. Три столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8, 0+.
4: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Вафли шоколадные. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Реклама. Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
1: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
2: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. Главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
5: Дивы, три курочки. Мариам Мирабова, Этери Берешвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мирабова «Мираив». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУ, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
10: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.

0: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
7: Лето в разгаре, а цены в Акаме «Восток» еще жарче.
8: Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
9: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
10: 103.7 FM. Радио Си.
11: Инструментальная музыка на Радио Си.
12: Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
13: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 598 украинских БПЛА в Подмосковье и Самаре. Открыли оперштабы для ликвидации последствий атак. В результате ночного удара беспилотников по Шатуре в Подмосковье пострадали 55-летняя женщина и 9-летний мальчик. Ребенок в тяжелом состоянии. Сегодня утром Самарская область подверглась ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Местные власти подтвердили наличие пострадавших, но их число не уточняется. Ракетный удар привел к локальным повреждениям промышленной инфраструктуры в Самаре. На месте происшествия организован оперативный штаб. В Свердловской области началась уборка зерновых. Старт кампании в пятницу дала сельскохозяйственная выставка «День поля 2026» в селе Кадниково. На дне поля губернатор Денис Паслер провел совещание с руководителями организации агропромышленного комплекса области. По словам главы региона, для всех этот сезон был очень непростым, и тем для обсуждений много, в том числе о страховых выплатах в связи с потерей урожая, о порче посевов дикими животными и прочее. Губернатор поручил Министерству АПК и Департаменту по охране животного мира области подключиться к решению этих вопросов, сообщает Департамент информполитики. Подготовку Екатеринбурга к зиме планируют завершить до 15 сентября, сообщили на заседании профильной городской комиссии. Теплосети города уже готовы на 75%, многоквартирные дома на 87%, электросети и газовые на 71%, а водопроводные и канализационные более чем на 85%. В мэрии подчеркнули, что соблюдение сроков особенно важно из-за международного фестиваля молодежи, который пройдет как раз в начале отопительного сезона. Городские службы должны обеспечить стабильную работу коммунальной инфраструктуры и надежное теплоснабжение Екатеринбурга. Россияне сняли почти 300 миллиардов рублей наличных из банков за 2 недели августа. Больше всего кэша граждане сняли 12 августа, почти 57 миллиардов. Таковы данные Центробанка, на которые ссылаются СМИ. С начала года наличных в обращении стало без малого 2,5 триллиона рублей. Эксперты считают, что люди переживают из-за повышения цен, налогов и сбоев в работе интернета, предпочитая иметь деньги на руках. Назван самый популярный русский писатель в Европе. Лауреат российской премии «Читай Россию», государственной премии Австрии в области художественного перевода Александр Ницберг сказал, что в Германии больше всего любят Федора Достоевского. Он занимает особое место в предпочтениях читателей. Затем идут Чехов, особенно в театре, Булгаков и Толстой. Ранее внук экс-президента Франции Шарля де Голля сообщил, что Достоевский входит в число любимых русских писателей и во Франции. Французы также любят Толстого, Гоголя, Тургенева и Пушкина. Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Ипогоди на Радио СИМ, спонсор ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9 и завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.
4: Он наступает. Новый учебный год.
5: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим канцтовары и учебники, а потом пойдем есть мороженое и прыгать на батутах.
6: В сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
7: Соберись в школу за один день. В сердце карнавал. Халтурина 55.
8: 0+.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио С.

0: Реклама. Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
1: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
2: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
3: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
4: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
5: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Уралмаш» не будет прежним.
8: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
9: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
8: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
10: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио «Си».

0: Реклама.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акции действуют с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: 103.7 FM. Радио 7.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 5. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор ООО «Люкс Мебель», салоны АСМ «Мебель».
6: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсацией года. В АСМ «Мебель» мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов «АСМ «Мебель». Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Вы слушаете Радио ИСИ на 103.7 FM. На Радио ИСИ новости Елена Пипия, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Добрый вечер. Советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков анонсировал важные заявления Владимира Путина на форуме и рекомендовал Западу следить за выступлениями российского лидера. Об этом Кобяков сообщил в интервью агентству ТАСС в преддверии ВЭФ. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. В Екатеринбурге в квартире загорелся электросамокат. Пожар произошел вчера вечером в 25-этажном доме на улице Чкалова. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Пострадал сам самокат, а также отделка квартиры, расположенной на 20 этаже. По какой причине самокат загорелся, не сообщается. Возгорание потушили жильцы самостоятельно до приезда бригады МЧС. Спасатели призывают граждан не оставлять без присмотра электроприборы, не перегружать сеть и ремонт и монтаж проводки доверять исключительно опытным квалифицированным специалистам. В Екатеринбурге закроется бассейн на крыше Высоцкого. Комплекс не будет принимать посетителей с 14 по 22 сентября. Об этом сообщает портал Е1. Бассейн на небоскребе закрывают на плановые работы по подготовке к новому сезону. В прошлый раз перерыв в работе длился 4 дня, сейчас бассейн не будет работать 9 дней. Футболисты Екатеринбургского «Урала» не смогли обыграть «Ротор» на выезде в Волгограде. Матч в пятницу закончился ничьей 1-1. Гол в ворота соперников забил новичок екатеринбургской команды Бертран Фурье. Еще один мяч залетел в ворота соперников «Шмелей», но гол Виталия Бондарева не засчитали. Главный тренер футбольного клуба «Урал» Сергей Юран отметил удручающее состояние футбольного поля на Волгоград-арене. По словам наставника, даже в 90-е, когда он сам играл, было лучше. На этом поле проще разрушать, чем созидать, резюмировал Сергей Юран, которого цитирует портал «Сигнал». «Урал» сейчас занимает 3-е место в таблице ФНЛ. Следующий матч свердловчане проведут дома против «Текстильщика» 22 августа. Компания «Левис» перевыпустила свои легендарные джинсы 1942 года. Тогда США полностью переключились на военные нужды. Модель джинсов 501 изменилась. Вместо тонкого денима начали использовать более плотную ткань. Переиздание сохраняет характерную конструкцию, при которой левая и правая половины сшиты в противоположных направлениях. Среди других деталей – скрытые заклепки, одинарная строчка, красный ярлычок с заглавной буквой «Е» и кожаная нашивка. Two Horse, пишет «Коммерсант Уикенд».
2: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
0: И погоде на Радио ИСИМ, спонсор ООО «Столица», официальный дилерский центр «Грузомол». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9, и завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
7: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766. Джорджия.
8: Три дивы, три курочки. Мариам Мирабова, Этери Беряшвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мирабова «Мираиф». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУ, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
10: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. Главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: России. Спонсор ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Вы слушаете радио «Си» на 103.7 FM, на радио «Си» новости Елена Пипя, спонсор ООО «ТД Привит», завод стеновых материалов «Привит».
1: Добрый вечер. Ситуация с бензином в некоторых регионах остается напряженной. На заправках перебои с поставками. Водители жалуются, что утром бензина на АЗС еще нет, вечером уже нет. Снова появились очереди и стали расти цены. Ситуацию с топливом обсудили на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщает пресс-служба Кабмина. Нефтяные компании сейчас активно наращивают поставки в самые проблемные субъекты. При этом аграрии не страдают. Топливо для уборочной компании хватает. ГАИ анонсировала массовую проверку водителей по всей России. Масштабные рейды, направленные на выявление пьяных автомобилистов, организованы в частности в Челябинской, Свердловской, Ростовской, Пензенской областях, Красноярском крае. Инспекторы призывают граждан сообщать о водителях, которые подозрительно ведут себя на дороге. За езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушение, возможно, возбуждение уголовного дела. С 24 по 28 августа Екатеринбургский дом кино представит программу «Сделано на Урале». 5 дней игровых документальных анимационных фильмов, созданных режиссерами Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского и Красноярского края. Каждый день программы будет посвящен одному из регионов. После показов зрителей ждут встречи с авторами, разговоры о кино, его создании. «Сделано на Урале» – это возможность увидеть, каким разным сегодня становится авторское кино за пределами столиц и познакомиться с новыми именами. Вход на все сеансы по бесплатной регистрации на сайте Свердловской организации Союза кинематографистов России. Там же есть и полная программа проекта. Дождливые выходные пообещали свердловчанам синоптики, но и следующая неделя в Екатеринбурге будет довольно дождливой. Как рассказал метеоролог Алексей Пулин, дождь ожидается в понедельник. Во вторник и среду небольшой перерыв. Эти дни пройдут без осадков и потеплеет до плюс 24 градусов. С четверга Екатеринбург вновь накроют дожди, которые продлятся вплоть до субботы. Дневные температуры к следующим выходным составят плюс 21-22 градуса. Россияне скупают недвижимость в Таиланде. В январе и июне купили 820 объектов. Это почти на 47% больше года к году. Самой популярной локацией для россиян остается Пхукет. Средний чек 125 тысяч евро. На Таиланд покупатели переориентировались с других популярных направлений, в частности, Арабских Эмиратов и Индонезии. Среди прочего, Таиланд привлекает стабильными ценами. Они очень медленно растут. Небольшой рост до 3% в год наблюдается последние несколько лет. В Бангкоке из-за низкого внутреннего спроса массовые проекты даже дешевеют. На Пхукете престижное жилье дорожает чуть выше среднего. Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: И погода на радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9 и завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С вами радио ИСИ на 103.7 FM и прямо сейчас программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Глазурит» — автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Новости двухколесного мира. Данные автостата за июль показали. Продажи новых мотоциклов в нашей стране выросли почти на 11%. Это не разовый всплеск. Тенденция продолжается уже полгода. Почти половину рынка держит пятерка брендов. На первом месте с отрывом Regul Moto. За ним Bosch, Motoland, Racer и марка Rocket. Названия знакомы далеко не всем из нас. И сразу же понятно, что в основном все это производится в Китае. Но перед нами не агрегаты для доставки пиццы, а действительно полноценные мотоциклы. Например, абсолютный хит продаж – Motoland XF300. Это 300-кубовый внедорожный эндуро-байк. На нем штурмуют лесные просеки и крутые холмы. В общем, времена изменились и в мотомире. Урал, Ява, Иш – эти имена ушли в историю. Harley Davidson, Honda, Ducati – для большинства теперь недосягаемая роскошь. И если мы привыкли к названиям Havail и Geely, то привыкнем и к мотоциклам Regul Moto, Bosch и Motoland.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: С вами радио ИСИ на 103.7 FM. Мы к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Баобаб – один из самых известных представителей флоры Мадагаскара. Часто его называют деревом жизни. На Мадагаскаре он является символом силы, стойкости и общности. Сегодня – баобабы. Научное название баобаба – Адансония пальчатая. Род назван в честь ботаника Мишеля Адансона. Кроме того, баобаб относится к семейству мальвовых. Существует 8 видов баобабов, 6 из которых растут на Мадагаскаре, 1 в Африке и 1 в Австралии. Баобабы могут вырастать до 25 метров в высоту, а ствол может достигать диаметра 15 метров. Самый крупный баобаб имел диаметр около 50 метров. В Зимбабве функционирует автовокзал, расположенный в стволе гигантского баобаба. Самому старому когда-либо обнаруженному баобабу было 2450 лет. Он тоже рос в Зимбабве, но погиб в 2011 году. У баобабов нет годовых колец. Ученые узнают их возраст с помощью радиоуглеродного анализа. Внутри ствола баобаба вместо твердой древесины находится мягкая губчатая ткань, которая впитывает влагу на годы вперед. Один баобаб способен накопить до 130 тысяч литров воды. Цветок баобаба может достигать 12 сантиметров в диаметре. Цветки цветут всего одну ночь. Раскрываясь вечером, они приятно пахнут. Но уже к утру они вянут и начинают пахнуть гнилью. В сухой период баобабы сбрасывают листья, из-за чего их ветки начинают выглядеть как корни. И снова распускают листья, когда приближается сезон дождей. Танзанийские фермеры ориентируются на баобабы. Слоны знают, что баобабы хранят воду и в сухой сезон пробивают кору баобабов бивнями и пьют из них хоботами. Стадо слонов может даже обрушить баобаб, если будет пить из него слишком много. И что на первом месте? Мякоть плодов баобаба обладает цитрусовым вкусом. Одно из неофициальных названий баобаба – лимонадное дерево, потому что из него действительно получается напиток, напоминающий лимонад.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Си.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40 – это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО – Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Люкс Мебель», салоны АСМ «Мебель».
7: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ «Мебель» мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов «АСМ «Мебель». Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Без слов. На радио Си.
1: Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости Елена Пипя, спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. 5 россиянок спасены из рабства на Филиппинах. Среди спасенных бывшая королева конкурсов красоты. Об этом сообщает Cebu Daily News. Женщин удерживали насильно и предлагали для коммерческой сексуальной эксплуатации под видом оказания услуг в сфере моделинга и пиара. В сеть торговли людьми попадали девушки с титулами конкурсов красоты, а также модели и художницы. В ходе спецоперации также задержан подозреваемый в причастности к преступлению после получения денег от полицейского под прикрытием. Сейчас все спасенные находятся под защитой в городе Макати. Российские дипломаты выясняют все обстоятельства произошедшего и контактируют с местной полицией, сообщает БФМ. В зоне паводка на Среднем Урале остаются более 700 домов и участков, а также 9 низководных мостов и 1 участок дороги. По данным регионального МЧС, за последние сутки от воды освободились 7 приусадебных участков. Новых подтоплений на ближайшие сутки не прогнозируется. Работы по ликвидации последствий паводка находятся на контроле управления МЧС по Свердловской области. Появились новости о состоянии Владимира Ткачука, создателя дрона «Упырь», екатеринбургского предпринимателя, на которого было совершено покушение. Под «Мерседесом» Ткачука сработало мощное взрывное устройство. Погиб водитель-охранник, находившийся внутри салона. Сам Ткачук выжил, так как не успел сесть в машину в момент взрыва, но получил тяжелые ранения. Сейчас Владимир Ткачук идет на поправку, он в сознании. Об этом порталу Е1 сообщил ветеран СВО и депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. В парке Маяковского стартовал фестиваль уличных театров «Лица улиц». Он собрал артистов не только из Екатеринбурга, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Новоуральска, Ростова, Нижнего Тагила, Уфы. Фестиваль начался с театрализованного шествия. Актеры прошли по центральной аллее в костюмах и в самых невероятных образах. Затем начались спектакли и представления. В воскресенье, во второй день фестиваля 16 августа, представление продолжится в парке «Уралмаш». Латинскую букву «П» на дорожных знаках парковки предложили заменить на русскую «П» на кириллице. С такой инициативой выступили в Госдуме. С 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве, согласно которому вывески и указатели должны быть на русском. А дорожные знаки являются частью публичного пространства, поэтому использовать на них нужно кириллицу, считает автор инициативы депутат Каплан Панеш, которого цитирует РИА Новости. Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И погоде на Радио ИСИМ, спонсор ООО «Рендер» – торгово-развлекательный центр «Карнавал». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9 и завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим новый ноутбук, а потом пойдем есть мороженое и смотреть концерт.
7: Сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. Сердце карнавал. Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио С.

0: Реклама. Три дивы, три курочки. Мариам Мирабова, Этери Беряшвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мирабова «Мираив». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
1: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
2: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
3: А еще там дают подарки за покупку.

0: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.
1: Музыка, которую мы любим. Радио.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. На Радио Си новости. Елена Пипя, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Добрый вечер. 5 россиянок спасены из рабства на Филиппинах. Среди спасенных бывшая королева конкурсов красоты. Об этом сообщает Cebu Daily News. Женщин удерживали насильно и предлагали для коммерческой сексуальной эксплуатации под видом оказания услуг в сфере моделинга и пиара. В сеть торговли людьми попадали девушки с титулами конкурсов красоты, а также модели и художницы. В ходе спецоперации также задержан подозреваемый в причастности к преступлению после получения денег от полицейского под прикрытием. Сейчас все спасенные находятся под защитой в городе Макати. Российские дипломаты выясняют все обстоятельства произошедшего и контактируют с местной полицией, сообщает БФМ. В зоне паводка на Среднем Урале остаются более 700 домов и участков, а также 9 низководных мостов и 1 участок дороги. По данным регионального МЧС, за последние сутки от воды освободились 7 приусадебных участков. Новых подтоплений на ближайшие сутки не прогнозируется. Работы по ликвидации последствий паводка находятся на контроле управления МЧС по Свердловской области. Появились новости о состоянии Владимира Ткачука, создателя дрона «Упырь», екатеринбургского предпринимателя, на которого было совершено покушение. Под «Мерседесом» Ткачука сработало мощное взрывное устройство. Погиб водитель-охранник, находившийся внутри салона. Сам Ткачук выжил, так как не успел сесть в машину в момент взрыва, но получил тяжелые ранения. Сейчас Владимир Ткачук идет на поправку, он в сознании. Об этом порталу Е1 сообщил ветеран СВО и депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. В парке Маяковского стартовал фестиваль уличных театров «Лица улиц». Он собрал артистов не только из Екатеринбурга, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Новоуральска, Ростова, Нижнего Тагила, Уфы. Фестиваль начался с театрализованного шествия. Актеры прошли по центральной аллее в костюмах и в самых невероятных образах. Затем начались спектакли и представления. В воскресенье, во второй день фестиваля 16 августа, представление продолжится в парке «Уралмаш». Латинскую букву «П» на дорожных знаках парковки предложили заменить на русскую «П», на кириллице. С такой инициативой выступили в Госдуме. С 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве, согласно которому вывески и указатели должны быть на русском. А дорожные знаки являются частью публичного пространства, поэтому использовать на них нужно кириллицу, считает автор инициативы депутат Каплан Панеш, которого цитирует РИА Новости. Доллар на выходные 84.55, евро 97.51.
2: Реклама.
3: «Уралмаш» не будет прежним.
2: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
0: И погода на Радио СИМ, спонсор ООО «Столица», официальный дилерский центр «Грузомол». Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9, завтра днем в Екатеринбурге до плюс 18, в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске плюс 15-17.
2: Реклама.

0: Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами радио Си на 103.7 FM, и прямо сейчас программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Новости двухколесного мира. Данные автостата за июль показали. Продажи новых мотоциклов в нашей стране выросли почти на 11%. Это не разовый всплеск. Тенденция продолжается уже полгода. Почти половину рынка держит пятерка брендов. На первом месте с отрывом – Regul Moto. За ним Bosch, Motoland, Racer и марка Rocket. Названия знакомы далеко не всем из нас. И сразу же понятно, что в основном все это производится в Китае. Но перед нами не агрегаты для доставки пиццы, а действительно полноценные мотоциклы. Например, абсолютный хит продаж – Motoland XF300. Это 300-кубовый внедорожный эндуро-байк. На нем штурмуют лесные просеки и крутые холмы. В общем, времена изменились и в мотомире. Урал, Ява, Иш – эти имена ушли в историю. Харли Дэвидсон, Хонда, Дукати – для большинства теперь недосягаемая роскошь. И если мы привыкли к названиям Хавейл и Джили, то привыкнем мы к мотоциклам Regul Moto, Bosch и Motoland.
1: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
4: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: С вами радио Си на 103.7 FM. Мы к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
6: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, избегайте излишнего оптимизма при построении планов на будущее. Разумнее будет, наоборот, призвать здоровый пессимизм. Тельцы, день семейных планов и работы над ошибками. Вы увидите, где просчитались и что можно улучшить. Близнецы, ваши возможности будут ограничены, и не стоит пока идти на пролом, у вас недостаточно сил. Раки, хороший день для того, чтобы начать движение в запланированном направлении, но полностью лучше пока не разворачиваться. Львы, события дня подтолкнут вас к определенным решениям. Это тот самый волшебный пендель, которого вы ждали. Девы, у вас пока будут связаны руки. Возможно, придется выполнять давно данные обещания или незапланированно тратить деньги. Весы, не стоит начинать новые дела или делать что-то совершенно вам незнакомое. Попытка нового старта может вам навредить. Скорпионы, у вас не будет никакой свободы действия. Лучше сразу это принять и даже не пытаться вырваться из рутины. Стрельцы, хорошо бы посоветоваться с кем-то, кому вы доверяете. Этот день может оказаться решающим для дальнейших планов. Козероги, хороший день для освоения новых технологий или для того, чтобы попробовать что-то, чего вы раньше не делали. Вам понравится. Водолеи, день пробных действий в интересующем вас направлении. Тест-драйв позволит вам увидеть скрытые сложности и проблемы. Рыбы, не стоит рассчитывать на стабильность. То, что будет начато в этот день, не сможет продолжаться регулярно и по расписанию.
0: Радио Си.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Золотая коллекция. Радио Си.
3: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ «Мебель».
4: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсацией года. В АСМ «Мебель» мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов «АСМ «Мебель». Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: слов на радио Си.
1: Спонсор ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
2: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз».
2: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Вы слушаете «Радио 7» на 103.7 FM. На «Радио 7» прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9. А завтра днем в Екатеринбурге до плюс 18. В Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском плюс 15-17.
1: В СМИ «Радио 7» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: атаки, твое греческое настроение.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
4: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио 7.

слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: России. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете радио ИСИ на 103.7 FM. На радио ИСИ прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9. И завтра днем до плюс 18.
1: СМИ радио ИСИ. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На радио Си романтический вечер.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си 103.7 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, избегайте излишнего оптимизма при построении планов на будущее. Разумнее будет, наоборот, призвать здоровый пессимизм. Тельцы. День семейных планов и работы над ошибками. Вы увидите, где просчитались и что можно улучшить. Близнецы. Ваши возможности будут ограничены. И не стоит пока идти на пролом. У вас недостаточно сил. Раки. Хороший день для того, чтобы начать движение в запланированном направлении. Но полностью лучше пока не разворачиваться. Львы. События дня подтолкнут вас к определенным решениям. Это тот самый волшебный пендель, которого вы ждали. Девы, у вас пока будут связаны руки. Возможно, придется выполнять давно данные обещания или незапланированно тратить деньги. Весы. Не стоит начинать новые дела или делать что-то совершенно вам незнакомое. Попытка нового старта может вам навредить. Скорпионы, у вас не будет никакой свободы действия. Лучше сразу это принять и даже не пытаться вырваться из рутины. Стрельцы, хорошо бы посоветоваться с кем-то, кому вы доверяете. Этот день может оказаться решающим для дальнейших планов. Козероги, хороший день для освоения новых технологий или для того, чтобы попробовать что-то, чего вы раньше не делали. Вам понравится. Водолеи, день пробных действий в интересующем вас направлении. Тест-драйв позволит вам увидеть скрытые сложности и проблемы. Рыбы, не стоит рассчитывать на стабильность. То, что будет начато в этот день, не сможет продолжаться регулярно и по расписанию.
3: Лучшие песни о любви.
4: Самые красивые баллады.
3: Романтический вечер.
4: На радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Вы слушаете радио ИСИ на 103.7 FM. На радио ИСИ прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9. И завтра днем до плюс 18.
1: СМИ радио ИСИ зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На радио Си романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: такси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе.

0: музыка прежде всего.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.